мишкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу с ногча, бяки не карт, толпа слабча, гей, дышу, дишь, да, бяки в